0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: күн ашық екен, кеш уақытта плюс 15 градус. Кезекте эфирден кімдерді тыңдаймыз? Кенжебек Жанабілев, Музарт Лайв, Алтынбек, Жанболат пен Жазира дуэті. Ал одан кейін маңызды бір ақпарат ұсынам. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
3: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 21 градус жылы болып тұр, күн ашық, кешке 17 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 24 градус жылы, күн шуақты, кешкісін плюс 19-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 19 градус жылы, күн ашық, кешкі уақытта плюс 15 градус. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдеттегідей афиша айдары, мәдени жаңалықтардан хабардар болыңыз. Сосын бірнеше ән тыңдап алып, 1 миллион долларға сатылған қошқар туралы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
3: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айрылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Кайрат Нуртас, Сахнада Жырмажил в Алматы. 20 лет любимых хитов, незабываемых воспоминаний и особой атмосферы. Все это в одном вечере. 4 октября. Центральный стадион. Начало в 19.00. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая история. Эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Владимир Пресняков в Астане. Великолепный вечер музыки в исполнении непревзойденного артиста. 13 ноября в ЦКЗ «Казахстан» вас ожидает невероятное шоу, наполненное хитами, завораживающей энергией и неповторимым вокалом Владимира Преснякова. Начало в 20.00. Non-Stop Music Фестиваль в Алматы. Non-Stop Music Фестиваль – большой музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене ярких артистов, мощный звук, впечатляющее световое шоу и тысячи поклонников современной музыки. 25 декабря 2026 года Алматы-Арена станет центром главного музыкального события зимы. Зрителей ждет насыщенная программа, живые выступления популярных исполнителей, яркие танцевальные шоу, специальные гости и незабываемая атмосфера праздника. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8 706 766 77 88.

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8 706 866 77 88.